Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Пришел сам на идею гениально, здаю па изваям максимально. Морда се сдила вам бо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живил, зато сам се урлочил да бом знорил. Памет ми е видно леш код вала, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мисл люди гарал, ти си паметен, со рекли ти бош знал. Зде па ко появи се проблем, се насмихнем ин повим, я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Ко знориш такой се лажи диха, здей всяк человек се мин насмиха. Туди женски рае ме имайо, глега норчка правьо и ме цркляйо. За мене ни проблемо, ни овир, резу кар сам нор, я смам кром.